и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, хит, х